литнаагарпник тингуумаллун назвагалуку куяавикарлуку таллааган асерлуни талэлхин куяавикарлуку куякнилу куллууканнеру тарлуку икааюрлута литнааугат ликкуугааллхкаат тингууманнаупут